Ган на хацерну чунлеров, ворон шаркин, аранс на хадук дерга караве, и силин молиной, и чмиадзни мичев, куир калакнеру хараперучиан хастадума. Таснамеакнеру антацкин, ан маснакцадзе антив, вокего чумнеру, амирашхучиан цернаркнеру, хамайнкаин мичоцарумнеру, и франсай хайгаган хастадучунлерун гоме, газмагербвац пазматив хавакнеру. Ирмарткаин чермучиан, юморискацумов, Хавадар Мучамп ев Мштаган, Хасан Эли Учамп, Андрес Антини Хадук ев Пухатар Цировра, Химнавац Габ Стердзадзер, Франса Хайерун Хет. Габ Ма Ворша Давели Херу Гертар Кан Калакаган, Ханс Наручан, Сахманнера. ССАФ ир Амена Ангерц, Цавак Цучунере Гахайтне Ханкуцяли Инданикин, Харазат Нерун. Исили Мулинои Пнагич Нерун, Ичпес Наев ир Полор, Кордзингер нерун ев парегам нерун. Франсайи хай хамайнка ярахтаки дучамп, биди бахбане хишадага сырдагиц ев аржанавор мартума, вор ергар даринер ир гохкин гангнац мнац, ир койтенаган у артар байкар нерун антацкин нашвадзе сесаефи храбарагац хайдараручан меч. Айсурва лурера гаварденг дхур мек ай луров. Хор Вештов, Дерегацанг Севан Барсикьяни Махван Масин. Азайнар Ютанасун Чорстывагани Педервар Утинзенат Севан Барсикьян Хайта Дихава Дарим Парегам Мнер. Ханрадзанор Пастапан Ален Барсикьяни Вортин Севан Нах Андрадзер Иравапанаган Усман Урин Евхачо Учамп Авардадзер Ирусума. Сагайн Поханак Ирхор Маснакидаган Хеткеров Антаналу Ан Ворошец Ир Стердзакордзаган Цектумнера Иракордзел Ираштучан Ашхарин Меч. Айспанакаварин Меч Ан Химнец Ир Арачин Ардатраган Ангеручуна Бамагон Аба Маснактецав Май Мажор Компани Хайтни Маснакцаин Ираштаган Ангеручан Химнатручан Вор Вджорош Терунецав Франсаган Ираштаган Пемимвра Нор Дагантнеру хайтнаперман ев хачогутян меч. Севан Барсикьян верчин даринерун стердзец мичуцарумнеру газмагерман ангеручунма ев мез невирумов спарецав мшагутаин у жаманцаин зракирнеру ираганацмамп. Ан маснаворапар грегаварер канни меч кытнвор логапаин хастадучунма ев газмагерберна ев джаз ираштучян парадомна. Севан Барсикьян гишви ворбес стердзакорс нахацернох ев марткаин черм хараперучунеру дер анснаворучума вор ир корзунеючамп ев парегамучамп хет цкадзе ирен джанчуцогнерун хишоучан меч. Айпефемид норенчан ев анснагазмианнов мер хораска цавакцучунере гахайтненк Севан Барсикьян энданикин харазатнерун ев парегамнерун. Сирилюн гынтирнер хаортеци орван лурэр шнурагарчун, церушатручан хамар, цдесчун.